0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов. В Екатеринбурге на Радио Си новости.
1: Здравствуйте. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского ЗАГС-собрания составила 47%. Между тем, в избирком из Свердловской области в ходе выборов поступило 57 жалоб. После рассмотрения была удовлетворена только одна. Кандидат на местных выборах получила предупреждение за агитацию в день голосования, рассказала глава облсберкома Елена Клименко. Она отметила, что голосование прошло законно, с соблюдением всех требований. Сопредседатель областного центра общественного наблюдения Александр Левин отметил, что на участках работали почти 8200 общественных наблюдателей. С работой участков также знакомились наблюдатели из ряда других стран, в том числе Германии, Испании и Венесуэлы. По словам Левина, они пришли в удивление и восторг, потому что ни в одной стране мира нет видеонаблюдения с избирательных участков, пишет областная газета. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Кружевные леггинсы из 1980-х вернулись в моду этой осенью, сообщает журнал Vogue. Такие брюки в прошлом популяризировала в числе других певица Мадонна. Элемент гардероба сегодня все активнее интегрируется в повседневный уличный стиль. Кружевные леггинсы можно легко вписать в любой гардероб. Например, сочетать черные леггинсы с кружевным платьем и высокими сапогами. Также повседневный образ можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки, оверсайз и грубых ботинок, отмечает эксперты, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 14, на улице по-осеннему тепло. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 22 сентября. 7 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В эти утренние часы на улице тепло. В центре Екатеринбурга плюс 14. А днем будет плюс 20-22 и в основном без дождей. Если у кого-то еще остались сомнения, пришло к нам бабье лето или нет, сомнений уже больше быть не может. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
10: В гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
13: наслаждайтесь закатом на террасе.
12: Гуляйте в парке Энгельса.
13: Или устраивайте пикник на крыше дома.
12: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
14: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
15: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
16: Едим и веселимся с наслаждением.
17: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
15: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
18: ТРК «Глобус». У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
19: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти!
0: А сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок пока еще нет, но появляются первые затруднения, например, на Амундсена и Щерса перед Цуриково и на Уральской Гагарина перед Малышево. Сейчас самая загруженная магистраль Ленина в сторону УПИ. И да, посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
20: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 14, днем плюс 20-22. А сейчас на Радиоси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки, есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы, день подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы, возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы, вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
0: В каком мексиканском местечке два раза в год появляется силуэт огромной змеи? Что это означает? Узнаем минут через пять на Радио 7.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.21 в центре Екатеринбурга. Плюс 14 сегодня днем, плюс 20-22. А сейчас на Радио Эсси с нами Катя Григорьева и таинственные огромные тени.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда у нас будет ночь, в Мексике, на полуострове Юкатан, оживет древний бог майя, пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Итса. 1000 лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно 2 раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей Кукулькан.
0: Как мы часто зависим от погоды, даже не передать словами, но можно почувствовать. У нас вот до конца недели будет сухо и тепло. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
1: Реклама.
4: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
5: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
6: Веер Моу представляет Подиум. Шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. Подиум. Веер Моу. Смотри, вдохновляйся. Примеряй. 16+.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное Олейна. 129,99 за литр от 2 штук. Шоколад молочный Альпенгольд в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15, уже плюс 15, а днем будет плюс 20-22. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Доброе утро. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Участники совещания также отдельно рассмотрели ситуацию с бензином в Тыве, Хакасии и Якутии, в Новосибирской области и Красноярском крае, пишет газета «Известия». Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее. Накануне сразу на двух трассах вводили реверс после тяжелых ДТП. Днем на трассе Екатеринбург-Реша-Алапаевск было лобовое столкновение двух легковых машин. Вечером на дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла массовая авария с участием рейсового автобуса. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Обычно их отключают 15 сентября, чтобы законсервировать, но в этом году погода позволила продлить работу фонтанов до 27 сентября, сообщили в мэрии, пишет «Новый день». На этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Режиссер признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 15. Уже с утра на улице тепло. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске тоже плюс 20-22. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21.
2: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Икси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5-8, в центре города плюс 15. До какого числа в Екатеринбурге продлили сезон фонтанов и сколько исполняется на днях писателю и драматургу Эдварду Радзинскому? Об этом на Радио Икси в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Икси нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Икси 235-103,7.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Дочь из талисмана еще не пришла?
4: Нет пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Сегодня в Кировском. Сосиски сливочные вязанка 139,99 за 330 граммов. Масло подсолнечное Олейна 129,99 за литр от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 360.

0: 77-89.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем плюс 20-22. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Отдельно участники рассмотрели ситуацию в Тыве, Хакасии и Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае. Отраслевые компании сообщили о выполнении ранее данных поручений, включая поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы и исполнение обязательств по Северному завозу, пишет Российская газета. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Накануне сразу на двух трассах водили реверс после тяжелых ДТП. Днем на автодороге Екатеринбург-Реша-Лапаевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей из-за того, что один выехал на встречную. Оба водителя погибли. Вечером на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган под Каменском «Лада Ларгус» выехала на встречную, столкнулась с автобусом ПАС, который после удара бросила на попутный грузовик ДАФ. В автобусе пассажиров не было, водители автобуса и грузовика не пострадали. В «Ладе» погибли два пассажира и водитель, еще один пассажир получил травмы, сообщили в облгаи, пишет Ядин. Жители нескольких районов Екатеринбурга вновь жалуются на ржавую воду из крана. Сообщили порталу Е1 жителям Юго-Западного, Эльмаша, Химаша, новой сортировки Ботанического и других микрорайонов. Кадры с ржавой водой вызвали большое обсуждение на сайте портала. Некоторые возмущались, другие шутили. Бесплатный черный чай. Я с этой водой испортила постельное белье. Перед отоплением всегда такая вода, цитирует Е1 подписчиков. Напомню, ранее горожан предупредили о снижении качества воды до 2032 года. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Обычно их отключают 15 сентября, чтобы законсервировать. Но в этом году погода позволила продлить их работу до 27 сентября, сообщили в мэрии, пишет «Новый день». И напоминают, что коррективы в работу городских фонтанов в этом году внесли рекордные ливни в июле и в августе. Из-за роста уровня в реке Исей светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. Писатель и драматург Эдвард Радзинский не планирует отмечать грядущий солидный юбилей. 29 сентября ему исполнится 90. По словам Радзинского, он никогда не праздновал день рождения как-то по-особому и не собирается устраивать торжество на этот раз. Об этом он сказал в интервью газете «Ру» и поблагодарил журналистов за память. Как драматург, Эдвард Радзинский стал известен после спектакля «104 страницы про любовь», который ставил режиссер Анатолий Эфрос в Линкоме. Также Радзинский автор постановок «О женщине», «Беседы с Сократом», продолжение «Дон Жуана». Кроме того, писатель известен интересными авторскими программами на телевидении. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Паревит» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка «Паревит». Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 22 сентября. На Радио Си сейчас станет точно вкусно, потому что начинается вкусная игра, и мы будем поднимать настроение вкусными призами. Сегодня вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. На этой неделе во вкусной игре мы угадываем страны по их национальным блюдам. Сейчас я назову несколько ориентиров, а вам нужно будет дозвониться на радиосе быстрее всех и верно назвать страну, которую мы сегодня загадали. Кто первым даст правильный ответ, тот и получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон радиосе в Екатеринбурге 235-103.7. А блюда сегодня вот такие. Ширака, шабу-шабу и тонкацу. Какую страну мы загадали? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Звоните прямо сейчас. А пока что мы узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на радио ИСИ ООО «Наши машины». Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании Havail Motor Manufacturing Cruz. В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, по Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 22 сентября. На часах 8.11. Последние несколько лет очень большое внимание снова к древнегреческой культуре. Вот и фильм Нолана «Одиссея» не так давно вышел. А в каких необычных местах последние несколько лет находят фрагменты эпических поэм Гомера? Узнаем минут через 10, а еще подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Сегодня в Кировском. Масло Сыробогатов. Традиционное, сливочное. 159,99 за 175 граммов от двух штук. Сыр Большой Куш. 139,99 за 180 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
10: Приходите, так и сделаем.
9: А куда?
10: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
9: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
10: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
11: Остановись, услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
12: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
0: на радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Селькоровской от Патриса Лумумбы до Бесерской. На Бибелей Донбасской от Таватуйской до Суворовского переулка. На Вильгельм Мадыгинина от Сахарова до Краснолесья. На Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров. И на Машинной от Переходного переулка до Фурманова. Самые загруженные магистрали Репина в обе стороны, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
14: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Кредит. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.17 в центре Екатеринбурга плюс 15. На Радио Си проходит вкусная игра, где мы называем блюда, а вы пытаетесь угадать страну, которую мы с помощью этих блюд загадали. Уже прозвучали такие блюда, как Ширако, Шабу-Шабу и Танкацу. Что это за страна такая? 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Очень хотелось бы поиграть во вкусную игру.
0: Давайте поиграем. Какую страну мы загадали?
1: Ну, судя по названиям, такое ощущение, что это все-таки Япония.
0: Япония! А какое название вас больше всего навело на эту мысль?
1: Ширако.
0: Ширако? А что это такое, знаете?
1: Не знаю. Вот чисто по... Чисто интуитивно и чисто по произношению. Вот что-то такое, ощущение, что это... Что-то такое вот восточное.
0: Хорошо.
1: Все-таки кажется, что это Япония.
0: Да, шабу-шабу, сябу-сябу. Это блюдо из ломтиков мяса и овощей, грибов и тофу. Такацу – свиная котлета в хрустящей панировке. Так что да, вы угадали, это Япония. Разгадали.
1: Круто!
0: Сегодняшнюю нашу вкусную игру. Как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Аня, а что из японской кухни, может быть, пробовали?
1: Ну, нет, вот и интересно, может быть, даже и попробуем, закажем.
0: Что, и роллы не заказывали никакие?
1: Ну, роллы заказывали, но просто не любители их, поэтому как-то это...
0: Ну да, там еще есть куча, на самом деле, разных блюд, и сашими, и якитори. Вот, например, блюдо из кусочков курицы, типа шашлычков таких. Так.
1: С соусом терияки?
0: Возможно. Ну, вот попробуйте сами, потому что вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Круто! Спасибо!
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра снова поиграем во вкусную игру, а буквально через 3 минуты будем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103.7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.22 в центре Екатеринбурга плюс 15, днем плюс 20-22. На Радио Си начинается игра «День рождения. Каждый день». Спонсор игры ИП «Литвинов» Глеб Евгеньевич. Парк развлечений «Тут так круто». Сегодня вы можете выиграть билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут так круто» без возрастных ограничений. Будьте внимательны, скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-103-7. А в игре сегодня 18 марта. Набирайте прямо сейчас 235-103-7, если вы родились 18 марта. 18 марта в игре. Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив ссылу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
0: Голландский ученый, кстати, нашел обрывок «Одиссеи» в библиотеке. Может быть, еще в библиотеку походить и поискать? Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
8: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
12: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: ТРК «Глобус». У нас так принято.
14: Щербакова 4. 0+.
15: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
16: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио «Си».

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга. Плюс 15. На радиосе проходит игра «День рождения каждый день». И до нас быстрее всех дозвонился Андрей. Андрей, а чем занят ты сейчас? Где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: Кофе пью с утра. Завтрак, выходной сегодня.
0: Ой, как хорошо. Вторник, выходной. Еще погода такая замечательная. Наверняка гулять пойдете.
1: Обязательно.
0: Нужно успевать наслаждаться бабьим летом. Как в этом году у вас?
1: Успеваем. Угу. График работы позволяет.
0: А чем вообще занимаетесь, кроме того, что кофе по утрам пьете и по вторникам выходной?
1: А вообще мы строим высокоскоростные поезда. Я работаю на вражеских локомотивах.
0: Как круто. Удачи вам в этом нелегком, но интересном деле. И сегодня по поводу вашего внеурочного дня рождения получите подарок от Радио Си. Это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто».
1: Ух ты, спасибо огромное. Внуки будут очень рады.
0: Замечательно. Еще немного информации на правах рекламы. Парк развлечений «Тут-то круто» — это территория праздника для всей семьи. Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинги, шоу-квиз «Кто тут крут?». В «Тут-то круто» сплошное веселье. Особенно если у вашего ребенка день рождения. Ведь в «Тут-то круто» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ. Парк развлечений «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, без возрастных ограничений.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем. 8.32 в Екатеринбурге, в центре плюс 15. На Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
5: Доброе утро. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, пишет Москва-24. Миноборнауки предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Конфликт родителей и руководства школы номер 84 в Екатеринбурге исчерпан. Ранее сообщалось, что 3 учителей школы, находящиеся в военном городке на Второчермете, решили уволиться из-за разногласий с руководством. Родители были против. В школе прошла выездная проверка управления образованием. Мошенники начали предлагать билеты на футбольный матч между сборными России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября. На подозрительных сайтах проходки продаются от 3 до 75 тысяч рублей. Официально продажи еще не стартовали, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22. В Полевском тоже плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте плюс 19-21.
3: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
7: Акция до конца сентября этого года.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» Селин Дион, которая триумфально вернулась на большую сцену. На часах 8:53 в центре Екатеринбурга плюс 15. Каким маслом заправляют водители автомобилей во Франции вместо дизельного топлива? Узнаем из новостей на радио «Си» через 5 минут. А после новостей с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Си».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
2: У Папа Джонс Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
3: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: 103.7 FM. Радио Сити.
9: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем плюс 20-22. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН Астра, ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Доброе утро. Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. А математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. В Екатеринбурге исчерпан конфликт родителей и руководства школы номер 84. Ранее сообщалось о том, что трое учителей школы, находящиеся в военном городке на Втор-Чермете, решили уволиться из-за разногласий с руководством, в том числе руководитель юной армии, учитель математики, истории, основ безопасности и защиты Родины и диспетчер по питанию. Ученики и родители составили коллективное заявление с подписями 88 человек. Управление образования провело выездную проверку. В школе пересмотрен должностной функционал заместителей, директора и педагогов, внесены коррективы в учебный план. Директор школы уволилась, пишет Е1. Мошенники начали предлагать билеты на футбольный матч между сборными России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября. На подозрительных сайтах проходки продаются от 3 до 75 тысяч рублей. Официально продажи еще не стартовали, рассказали порталу Е1 представителям стадиона Екатеринбург-Арена. Решение о начале продаж принимает Российский футбольный союз. Следить за новостями можно на официальном сайте РФС. Купить билеты можно будет только через партнерский сервис Яндекс.Афиши. Ни на каких других ресурсах места не купить. Остерегайтесь мошенников. Это фейковые сайты, предупреждает городской портал Е1. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ в стране. Об этом написал накануне президент Трамп в сети True Social. По его словам, большое количество дизельных заводов в России временно выведено из строя. Это нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». По мнению Дональда Трампа, из-за атак ВСУ на российский НПЗ цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности в Штатах, в Германии и Франции. Между тем, во Франции водители стали заправлять рапсовое масло вместо дизтоплива из-за высоких цен на горючее. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Литр рапсового масла во Франции стоит около 1,5 евро, почти на 1 евро дешевле дизеля. У видео в соцсетях, на котором молодые люди заправляют свой автомобиль таким видом топлива, оказалось более 1 миллиона просмотров. Но специалисты предупреждают, что рапсовое масло грозит поломками двигателя, в частности, системы подачи топлива, пишет агентство ТАСС. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. О себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио 7, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 22 сентября. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15, днем плюс 20-22 и в основном без дождей. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5, а сейчас на Радио 7 начинаем разгадывать невероятный вопрос. И сегодня мы разыграем пару билетов на шоу «Рок Трибьют» для лиц старше 12 лет. Вопрос сегодня вот такой. Сейчас, когда мы ходим в кино, мы покупаем попкорн и чипсы. А что, по воспоминаниям уборщиц, часто брали в кинозалы в 90-е? Но в наши дни следы этого уже редкость. Принимать будем по одному варианту. Подумайте, может быть, повспоминайте. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Что, по воспоминаниям уборщиц, часто брали в кинозалы в 90-е? Но в наши дни следы этого уже редкость. Подумайте и набирайте. По одному варианту. 235-103.7. Телефон радио ИСИ. Удачи вам.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
10: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
9: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
10: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
11: Для случаев ООО «СЗ Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: семейной радости тута круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тута круто. 0+.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Московской от Обезной до Щерса. На второй Новосибирской от Палисадной до Умельцев. На Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. На Объездной от Московской до Амундсена. И на Донбасской Бебеле от Суворовского переулка до Пехотинцев. Самые загруженные магистрали Блюхера в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 15. За окном даже яркое солнце пробивается сквозь тучи. Сегодня днем будет плюс 20-22. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, давайте узнаем прямо сейчас на Радио Оси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки, есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы, день подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы, возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы, вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
0: В каком районе Мексики два раза в год появляется тень большой змеи? И что она означает, узнаем минут через пять на Радио Оси.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9:22 в центре Екатеринбурга плюс 15. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос, вспоминаем 90-е. Вот сейчас, когда мы ходим в кино, мы покупаем попкорн и чипсы, а что по воспоминаниям уборщиц часто брали в кинозалы в 90-е? Но в наши дни следы этого уже редкость. Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: А я думаю, это семечки, наверное, были в 90-х, популярные в кинотеатрах.
0: Почему так решили?
1: Ну, потому что сам прошел эту школу.
0: Сами брали с собой стакан в кулечек или как?
1: Да, все верно, у бабушек.
0: У бабушек в стакан насыпали, да. Речь про семечки сегодня, разгадали.
1: Здорово, спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Денис.
0: А вы с собой вот семечки на пол, наверное, да?
1: Нет, мы старались в карман.
0: Обычно не получалось, скорее всего, потому что кинотеатры, я вспоминаю, тоже в 90-е очень часто были семечками завалены.
1: Ну, согласен.
0: Но фильмы любили смотреть в кино именно?
1: Да, очень. Вообще было 10 негритят ходил. Для меня это были ужасы первые наши советские, мне кажется.
0: Ну да, в каком-то смысле детектив ужасы.
1: Да, а потом «Крокодил Данди» очень нравился мне в кинотеатре. Я ходил, наверное, раз 5 на него.
0: Приятно повспоминать то время, конечно, когда с семечками ходили в кинотеатр.
1: Да, очень.
0: Но сейчас, наверное, не ходите.
1: Нет, как бы больше дома, по телевизору уже.
0: Там и семечки можно. И чипсики,
1: ну, да.
0: и все что угодно. Хорошо. Да, Денис, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете пару билетов на шоу «Рок Трибьют».
1: Спасибо большое. Здорово.
0: Сейчас поподробнее скажу про шоу. Информацию на правах рекламы. Вас ждет вечер настоящего рока, живой звук и энергия, которую невозможно почувствовать через наушники. Хиты культовых групп прозвучат на одной сцене, погружая нас в атмосферу больших рок-концертов. Шоу пройдет 8 октября на сцене театра эстрады для зрителей старше 12 лет.
1: А я Денис Гарифов, железнодорожного района. Угадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Когда у нас будет ночь, в Мексике на полуострове Юкатан оживет древний бог майя, пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Ица. Тысячу лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно 2 раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей Кукулькан.
0: Мы и без таких чудесных теней рады хорошей погоде, чтобы смотреть красивые рассветы и наблюдать прекрасные закаты. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002. 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: На радио «Си» свежий хит Мадонны «Бизар». Половина десятого в Екатеринбурге в центре плюс 16, днем плюс 20-22. На радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. В результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область повреждены частные дома и автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Оперштаб собирает полную информацию. Временный управляющий Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Указ о передаче Nestlé России во временное управление Лев Менеджмент президент Путин подписал 17 сентября, напоминает РБК. Жители нескольких микрорайонов Екатеринбурга вновь жалуются на ржавую воду из крана, сообщили порталу Е1, в частности, жители Юго-Западного, Эльмаша, Химаша, Новой Сортировки, Ботанического и других микрорайонов, пишет Е1. Летняя погода пришла на Средний Урал. Сегодня днем по области местами температура поднимется до плюс 23 градусов, в Екатеринбурге до плюс 22, обещают свердловские синоптики. Завтра также тепло, в четверг уже прохладнее, плюс 16 днем. Росгидромет обещает комфортную погоду в выходные, солнце и от 14 до 17 тепла. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амото Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске тоже плюс 20-22. В Новоуральске, в Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.57 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. Как долго у нас простоит теплая сухая погода, об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А еще узнаем, что в Краснотурьинске снова заметили медведя. После новостей на Радио Си Маранди Энджелс. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Одна пицца хорошо,

0: 3 еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17, сегодня днем плюс 20-22. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 33 тысяч случаев, почти на 16,5% больше, чем недели ранее, однако ниже среднего многолетнего уровня на 23%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. Большинство заболевших ОРВИ – это дети, 65,6%. Среди возбудителей преобладает сезонный риновирус, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Эпидемиологи также призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, чтобы избежать эпидемии в разгар сезона простуд. В Краснотурьинске снова заметили медведя. В понедельник около 10 вечера он бродил в районе профилактории на улице Металлургов. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Краснотурьинск. Реагировали охотники и МВД. Безрезультатно, говорится в сообщении, цитирует его Е1. Напомню, в этом сезоне медведи стали чаще подходить к населенным пунктам в разных регионах России. В результате нападений хищников на людей есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах и большой популяции медведей. Временный управляющий компании «Nestlé Россия» обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Об этом заявил в своем письме к сотрудникам Андрей Краюшкин, глава «Лев Менеджмент», во временное управление которой передали «Nestlé Россия». Пишет РБК, напоминает о том, что указ о передаче «Nestlé Россия» во временное управление президент Путин подписал 17 сентября. Документ касается также основных российских юрлиц, ритейлеров «Ашан», «Лимана Про» и оператора «FM Logistic». Швейцарская компания «Nestlé» ранее заявили, что примут необходимые меры для защиты своих прав. Летняя погода пришла на Средний Урал. Сегодня днем по области температура поднимется до плюс 23 градусов. В Екатеринбурге до плюс 22, обещает Свердловский гидромет. Завтра также тепло. В четверг уже прохладнее, плюс 16 днем. И Росгидромет обещает в четверг небольшие дожди по области. В пятницу и в выходные пока в прогнозах солнечная, сухая погода. Температура в пятницу плюс 14 днем. В субботу и воскресенье до плюс 16. Погодные интернет-ресурсы «Гисметео», «Яндекс.Погода» пока обещают теплую погоду до конца сентября. Даже с отметками до плюс 18 градусов. Но в начале октября уже похолодает. По ночам до плюс 2 градусов, днем до плюс 7. Организатор концерта Kanye West в Петербурге обещает возврат денег за билеты в случае отмены выступления. При этом отмечает, что делает все возможное, чтобы шоу провести. Информация появилась в телеграм-чате Say Agency, отвечающего за организацию концерта. Организаторы не опровергают факт проведения мероприятия. Выступающий от лица Say Agency человек с ником Фарух извинился за отсутствие официальной информации в ранее обозначенные сроки, отмечает РБК. Статус концерта рэпера в Петербурге остается неопределенным. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
0: А сейчас о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП «Михеев». Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 17, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минута драйва» на Радио Оси ООО «Наши машины» «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавейл Мотор Мануфактуринг Рус». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для «Хавейла» начали выпускать генераторы, «Калуга» интегрирована в производство сложной электроники, а «Челябинск» поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня вторник, 22 сентября. На часах 10:15 в центре Екатеринбурга, пока плюс 17. Минут через 5 на Радио Оси обсудим возросший интерес к древнегреческой культуре. Вот тут недавно фильм Нолана вышел, «Одиссея». А где еще, в каких неожиданных местах появляются фрагменты эпических поэм Гомера, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Чтобы совершить кулинарное путешествие, не обязательно уезжать из Екатеринбурга. Достаточно участвовать во вкусной игре на Радио Си. Да, на этой неделе с 21 по 25 сентября загадываем «Кухни мира». А победителям вручаем промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.
9: Если бы

0: Радио Си, золотые хиты на часах 10.19 в центре Екатеринбурга плюс 17. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и самые неожиданные места, где можно найти поэмы Гомера.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив ссылу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
0: Голландский ученый нашел фрагмент поэмы в библиотеке. Может быть, стоит еще раз сходить в библиотеку и там хорошенечко поискать. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.

0: Радио «Си», «Золотые хиты». 10:29 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На улице уже по-летнему тепло. Сегодня днем плюс 20-22. Впереди «Тит» ее «Камелон». А сейчас на Радио «Си» новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской. Ранее власти Самарской области сообщили о повреждениях машин и частных домов. Почти 40 случаев появления медведей рядом с людьми зафиксировали в Бурятии всего за сутки, сообщили власти республики. По всем обращениям выезжали государственные охотинспекторы. С начала года в Бурятии ликвидированы 234 медведя, пишет агентство ТАСС. Между тем, в Краснотурьинске снова заметили медведя. Рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Краснотурьинск, отметив, что реагировали охотники и МВД, но безрезультатно, цитирует сообщение Е1. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Автомобилист подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу, пишет чемпионат.ком. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО «СЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. И по-летнему тепло плюс 20-22. В Полевском тоже плюс 20-22. В Асбесте плюс 19-21. В Каменске-Уральском плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет» только до 30 сентября. «Теннет» в Т4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10.39 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Минут через 5 на Радио Си нас ждет история создания суперхита Брайана Адамса «Everything I Do It For You». В каком фильме вы могли ее слышать и за сколько минут музыканты записали эту песню, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: музыкальные легенды. Это Майкл Джексон на часах 10:44 в центре Екатеринбурга, плюс 18, а днем плюс 20-22. У нас впереди Леони и Скотт Каллум. Новинка этого года, песня «Stay», а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком на дискотеках и свадьбах».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
0: Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов 56 минут в Екатеринбурге, в центре плюс почти уже 19 градусов сегодня днем до плюс 22. С кем сегодня и где сыграет хоккейный клуб «Автомобилист», узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. И еще узнаем, сколько семей из Свердловской области награждены медалью ордена «Родительская слава». А сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си немного классики в современной обработке.

0: Екатеринбурге без одной минуты 11. На радио «Си новости» и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской, а также над Рязанской, Саратовской, Смоленской и другими, сообщает телеграм-канал Минобороны. Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион были повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Оперштаб региона уточняет ущерб. Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Накануне глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. Две семьи из Свердловской области награждены медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Указ подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает сегодня департамент информполитики Свердловской области. Награду получили Александр и Юлия Голдобины, а также Алексей и Татьяна Стуковы, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Ну и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что автомобилист начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством специалисты ожидают перехода к более атакующему стилю игры автомобилиста. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Си» «Золотые хиты», Донна Самма, «I will go with you». В такую прекрасную, теплую осеннюю погоду, если найдутся, конечно, единомышленники, можно отправиться практически куда угодно. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего вторника. Сегодня 22 сентября, погода нас продолжает радовать и удивлять в центре Екатеринбурга плюс 19. Куда бы вы сегодня ни отправились, чем бы ни занимались, возьмите с собой хорошую музыку. У нас впереди свежий хит Тейм Импала и Джени «Дракула». Через минуту Юлия Савичева «Прости за любовь» на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Я снег. На радио ИСИ «Ночные снайперы», 11.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Впереди у нас The Weeknd с песней «Creepin». А прямо сейчас на радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. Между тем, на Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано 33 тысячи случаев, почти на 16,5% больше, чем недели ранее. Большинство заболевших – дети, среди возбудителей преобладает сезонный риновирус. Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода и исходной воды, а также из-за наладки гидравлического режима в период запуска отопления, объяснили в ЕТК. С 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды, отметили в компании. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане. Герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, пишет сегодня британская «Телеграф». Отметит 30-ю годовщину ее гибели 31 августа 2027-го. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: О погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер JQ и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 20-22.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Крис Ри. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 22 сентября на календаре, и далее на радио «Россия» ДДТ.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106 780.

0: 8-744-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ на Радио Си в продолжении рабочего вторника. Далее на Радио Си Булов, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни, совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока, но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.31 на Радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «СЗ Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. В Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа. Со следующей недели начнется массовая вакцинация, сообщила областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет агентство ТАСС. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил накануне профильным ведомствам на совещании вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что поставки бензина в регионы должны быть бесперебойными, пишет РИА Новости. Временный управляющий Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Указ о передаче Nestlé России во временное управление Лев Менеджмент президент Путин подписал 17 сентября, напоминает РБК. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди, сообщает Росгидромет. В четверг в прогнозах небольшие дожди, понижение температуры. К выходным снова распогодится. Будет сухо и тепло до плюс 17. И так до следующего вторника, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК Клеверпарк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика Клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер ТНТ, автоцентр ТНТ «Июль». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
7: Thank you.

0: Это команда «Танцы минус» только что на Радио 7. На часах 12.41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Daft Punk и Фаррелл Уильямс, еще Modern Talking, Юра Натилон и в самом начале Scorpions.
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
4: ООК «Simaland», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
5: 2026 год.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вами радио ИСИ на 103.7 FM, и только что Daft Punk и Pharrell Williams. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим радио ИСИ инструментальная музыка «Вангелис».
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
8: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
7: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
8: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
9: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кто-то круто.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал россиян прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. По словам академика, также особое внимание специалисты уделяют коронавирусной инфекции. Не исключено появление нового, более агрессивного варианта. Эпидемиологи продолжают контролировать и ситуацию с холерой и чумой, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа, и уже со следующей недели сотрудники медучреждений начнут массовую вакцинацию. Об этом рассказала областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Она отметила, что первую партию вакцины в регион получил ранее, еще в преддверии Международного фестиваля молодежи, и в первую очередь тогда прививали медиков и сотрудников обслуживающего персонала фестиваля. Вторая партия вакцины поступила в понедельник, 21 сентября. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет областная газета. В Первоуральске завершили масштабный проект по ремонту поликлиники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Макс-канале. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» было отремонтировано здание филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Здание находится в аварийном состоянии 9 лет. Пациенты получали помощь в других городах. Теперь здесь будут работать детская и взрослые поликлиники, противотуберкулезный стационар. Впервые в Свердловской области в таком стационаре появились боксированные палаты для изолированного размещения пациентов. Вернуть парковку на площадь 5-го года в Екатеринбурге, но сделать ее платной, предложил депутат Александр Колесников. Он выступил резко против общественного пространства на площади. Что вы там устроили? Чтобы мажоры днем играли в падл? В центре города нет парковок. Это деловой центр, а не место развлечения для мажоров. Если на площади сделать платную парковку, она будет приносить доход 1 000 000 рублей в месяц, заявил депутат на заседании Гордумы, цитирует его «Новый день». Напомню, парковку на главной площади Екатеринбурга окончательно убрали летом прошлого года ради создания общественного пространства. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
0: И погода на радио 7. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
5: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Пэтти Райан и Адриана Челентано, «Конфесс». Еще будут Марат Насыров и Тедди Свимс. И в самом начале «Дайдо».

0: На радио «Зея» музыка, которую мы любим, и только что «Петти Райн». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения и далее на радио «Зея» Кадабастане.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: В жилом квартале Форма. Квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что високосный год. Далее на Радио Си Лени Кравец, но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в Екатеринбурге, по предварительным данным, превысила 41%, сообщил глава города Алексей Орлов. В целом по области явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. В целом по России 59%, сообщила ранее глава ЦИКа Элла Памфилова. Две семьи из Свердловской области награждены медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей. Указ подписал президент Путин. Награду получили Александр и Юлия Голдобины, а также Алексей и Татьяна Стуковы, пишет «Комсомольская правда». Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Крупная корональная дыра протянулась от Южного полюса до экватора Солнца, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погоде на Радио СИМ. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейко» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
11: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать и как можно скорее.

0: Меньше слов и больше музыки. Вы слушаете Радио Си. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Сия» и «Depeche Mode». И в самом начале «Джо Дассен».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
10: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: В завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что из CM на часах без 5:02. Далее на Радио 7 Jim & Spoon, Set Me Free. И перед этим инструментальная музыка Кеннеджи.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотека».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кто-то

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
3: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день! На Среднем Урале планируют привить от гриппа 2 миллиона 700 тысяч человек, или 65% населения. Об этом сообщила на брифинге замглавы Роспотребнадзора области Анжелика Пономарева. Она отметила, что особенно важно привить группы риска. Прививки необходимы для создания коллективного иммунитета, который защищает от вспышек и эпидемии, отметила специалист. Между тем, COVID-19 окончательно трансформировался в сезонную респираторную инфекцию. За последнее время в регионе не зафиксировано ни одного смертельного случая ковида, отметила Анжелика Пономарева, пишет «Комсомольская правда». Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Накануне глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди. В ближайшие два дня в регионе до плюс 20 градусов и выше будет солнечно и сухо. В четверг возможны дожди. Температура днем опустится до плюс 15. Как сообщает Росгидромет, на большей части Уральского региона в области повышенного атмосферного давления установится умеренно теплая погода с большим суточным ходом температуры. Местами кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туманы. К выходным снова распогодится, будет сухо, тепло до плюс 17. И такая погода продержится до следующего вторника включительно, обещает Росгидромет. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также актер примет участие в творческой лаборатории этого проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене Мариинки 21 октября. Также Юра Борисов выступит сопродюсером этого проекта, пишет РИА Новости. Добавлю, что роман «Житие» писателя доктора филологических наук Евгения Водолазкина вышел в 2012 году. Сам писатель назвал жанр произведения неисторическим романом. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Привит».
5: Газобетон «Привит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на «Радио СИМ», спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Jim & Spoon Set Me Free. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 14:10 и далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Лен Раймс. Далее на Радио Си Оливия 1, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. В Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа. Со следующей недели начнется массовая вакцинация, сообщила областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет агентство ТАСС. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил накануне профильным ведомствам на совещании вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что поставки бензина в регионы должны быть бесперебойными, пишет РИА Новости. Временный управляющий Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Указ о передаче Nestlé России во временное управление Лев Менеджмент президент Путин подписал 17 сентября, напоминает РБК. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди, сообщает Росгидромет. В четверг в прогнозах небольшие дожди, понижение температуры. К выходным снова распогодится. Будет сухо и тепло до плюс 17. И так до следующего вторника, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Наша машина», официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет Июль. За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду без осадков, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что «Плазма». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Шанай Твейн с хитом «Качейн», еще «Претендерс» и в самом начале «Bad Boys Blue».
1: Реклама.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 26 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг!
1: Это Шэнайа Твэйн на Радио 7, завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на Радио 7 Роксет, и перед этим инструментальная музыка.
2: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзуфская 63. Акция до конца сентября этого года.
3: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. «Дома в стране» уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
1: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра», ЖК «Новоцен». Вторая очередь.
1: Добрый день. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач Екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода исходной воды. Кроме того, ведутся наладки режима давления в трубах в период запуска отопления. Так объяснили проблемы в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Ядин. В ЕТК отметили, что со вторника, 22 сентября, по четверг, 24, в городе возможны кратковременные отключения горячей воды. Ядин напоминает также, что с понедельника, 21 сентября, многие екатеринбуржцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, а также на ее цвет. В Екатеринбурге появились машины с надписями на лобовых стеклах, призывающих вернуться возлюбленных. Об этом сообщил телеграм-канал «Четвертый канал» Екатеринбург Новости. Один из инцидентов сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем автомобилей находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не уточняется, пишет газета.ру. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач Екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские «Драконы» попытаются использовать свой шанс на своей площадке, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Я Погодин. На «Радио 7» спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Мерсі. Музика с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Майкл Бубле и Нелли Фуртадо. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио «Россия» несчастный случай.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 30 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
7: Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
8: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
9: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си. На часах 15:21 и продолжим буквально через минуту. Далее на Радио Си Бананарама и сразу после команда Никельбэк.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Это команда Nickelback, только что на Радио Си. На часах 3:30. Далее на Радио Си Португал The Man. Но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. Киев знает, какие решения нужны с его стороны для формирования устойчивого мира. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией, пишет «Москва-24». Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП в салоне была беременная женщина. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет, пишет «Новый день». На Урале планируют привить от гриппа 2 миллиона 700 тысяч человек, или 65% населения, сообщила замглавы Роспотребнадзора области Анжелика Пономарева. Она отметила, что особенно важно привить группы риска, людей, у которых, возможно, тяжелое течение болезни, выше частота встречи с вирусами. В России резко снизились продажи подержанных машин класса люкс. В августе был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее. Таковы данные автостата, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погоде на Радио СИМ. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку Ямода» Аками Запад на «Металлурга 80». За окном в эти минуты +21. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью +8, +10. И завтра днем до +23.
2: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Эрик Клэптон, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Лемар» и «Лондон Бит», и в самом начале «Алфавиль».
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
7: Золотая коллекция. Радио «Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.

0: Папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
2: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге, на «Радио Си Новости» и Елена Пипя.
1: Добрый день. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. В России начались съемки очередной сказки. Это фильм «Маленький Мук». Ранее про этого героя был только мультик. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Режиссером картины выступает Андрей Шевкиро. Премьера запланирована на весну 2028 года. Доллар 84.10, евро 96.37.
0: И о погоде на Радио ИСИМ. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио DC музыка, которую мы любим, и только что Лана Дель Рей. Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на радио DC «Танцы минус». И, кстати, через пару минут не пропустите интервью с лидером команды «Танцы минус». А с нами на связи Вячеслав Питкун.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.
0: Вкусная еда – это маленький праздник на каждый день. И устроить его просто. Можно заказать что-то в ресторане, а можно выиграть во вкусной игре на Радио Си. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+ ОГРН 118 774 603 5730. Город Москва.

0: вами Радио Зи на 103.7 FM, и только что команда «Танцы минус», и со мной на связи лидер группы Вячеслав Питкун. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте, это очень приятно.
0: Вячеслав, у нас на Радио Зи звучит очень много ваших песен. Это и золотые хиты, такие как «Город», «Цветут цветы», и новинки, конечно же. Вот, например, хит под названием «Игра» очень полюбился нашим слушателям. Скажите, а чего будет больше на концерте? Вот новых или уже проверенных временем песен?
1: На концерте мы не имеем каких-то ограничений по времени, да? Ну, не то, что мы там будем 3 часа играть. То есть мы, конечно, будем микс играть. Будут те песни, которые там всем знакомы, ну и плюс новые тоже.
0: Вячеслав, группе уже больше 30 лет. Скажите вообще, откуда берете драйв и вдохновение для выступлений и каких-то новых записей?
1: Ну, у меня все очень просто. Я как бы драйв беру из окружающего меня мира. То есть, по сути, я просто зеркалю то, что вижу, то, что чувствую, то, как живу и так далее.
0: Я напомню, с нами на связи лидер команды «Танцы минус» Вячеслав Питкун. Вячеслав, для большинства музыкантов успех так и остался какой-то несбыточной мечтой, а у вас, да, вот давайте будем прямо говорить, все получилось. Вот как вы сами думаете, почему?
1: Ну, что это получилось и не получилось, это же такая категория неустойчивая, так скажем, да, нет никаких формул. Я помню, что в свое время я этого успеха очень испугался, потому что довольно сильно ограничивало мои возможности по перемещениям, передвижениям и так далее, переосмыслениям.
0: В одном из интервью вы говорили, что не особо любите оглядываться назад, да, но вот если бы вы могли дать совет самому себе образца середины 90-х, что бы вы сказали?
1: Ну, здесь очень тривиально все. Возможно, это уже такое нытье возрастное, но я бы некоторых докторов себе посоветовал.
0: Вячеслав, скажите, что для вас вышло на первый план в последние годы, а что вообще навсегда потеряло значимость?
1: Ой-ой-ой. Ну, отношения с людьми, да, близкими, с друзьями и так далее. То есть, вот это на самом деле, вот у меня с возрастом вышло на первый план. Да, потому что я понял, что основное наше, вот, ну, как бы, опять же, через себя такое, как бы, достояние, да, это люди, которые окружают нас.
0: Вячеслав, музыкальный бизнес сейчас очень сильно изменился, да, появились стриминги, лайки, короткие видео. Вот как вы себя вообще чувствуете в этом, скажем так, цифровом потоке?
1: Я в потоке, в этом цифровом чувствую себя как в потоке, потому что я иногда не очень понимаю, что означают, в том числе и вами перечисленные обстоятельства. Поэтому я как бы поддаюсь потоку и наблюдаю за тем, мимо чего я плыву.
0: Я напомню, с нами на связи Вячеслав Питкун, команда «Танц минус». Вячеслав, кроме музыки, в вашей жизни были и театр, и журналистика, а также вы известный футбольный болельщик. А может быть, появились какие-то новые увлечения, о которых мы пока что не знаем?
1: Ну, увлечения есть всегда. Как бы нас всегда влечет туда, где мы не сведущие, да, где хочется, так сказать, осветить пространство какое-то, не знаю, там, научное, например, да. Я, как и многие, сейчас увлекся, например, всеми этими квантовыми штуками.
0: А можете рассказать, как выглядит ваш идеальный день сегодня?
1: Ну, день, как пел Виктор Цой, да. Я просто, ну, у меня большая семья, у меня 4 детей, да. Вот сейчас, ну, наступил учебный год. Я стараюсь себе как можно дольше не портить настроение. Иногда получается там 3 часа, иногда 4. Рано или поздно наступает такой момент, когда ты понимаешь, что день мог быть и лучше. С другой стороны, это, в общем, непостоянство, с которым нам приходится, собственно, сосуществовать. Это наша среда обитания.
0: Вячеслав, а что бы хотели пожелать всем тем, кто сейчас слышит нас?
1: Ну, я бы всем хотел пожелать хорошего дня, да, хорошего настроения. Приглашаю всех на наш концерт в Екатеринбурге, во Дворец молодежи. Приходите, пожалуйста, будем рады всех видеть.
0: Большое спасибо. Я напомню, с нами на связи был лидер команды «Танцы минус» Вячеслав Питкун.
1: Спасибо большое. До свидания.
2: Побежали полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что она так. На часах 16:30, далее на радио «Зия» «One Republic», но прежде новости. Спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, это Башкирия, погибли 3 человека, 4 пострадали, около 20 были эвакуированы. Возгорание произошло на 2-м этаже 4-этажного здания. Причина ЧП устанавливается. В ближайшие 3 дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропадать горячая вода. Это связано с работами по подключению отопления, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Привить от гриппа в Свердловской области в этом сезоне планируется 65% населения или около 2 700 000 человек. Особенно важно вакцинировать группы риска, отметили в региональном Роспотребнадзоре. Энн Хэтэуэй выдвинули на «Оскар» за роль Пенелопы в «Одиссее» Кристофера Нолана. Актриса будет бороться за награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погоде на радио СИМ. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ТНЭТ, автоцентр ТНЭТ «Июль». За окном в эти минуты +22. Завтра в среду без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью +8, +10. И завтра днем до +23.
2: Реклама.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Шиварим, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сэм Смит и Айра Смит. И в самом начале Silent Circle.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Золотые хиты на Радио Си и только что Сэм Смит. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Катя Григорьева. Еще впереди на Радио Си Моби. И перед этим инструментальная музыка Vice Hand Timeless.

0: В Екатеринбурге 17:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке в Башкирии выросло до 4, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС. Ранее было известно о 3 жертвах трагедии и 4 пострадавших. 20 человек были эвакуированы. К этому часу возгорание локализовано на площади около 2000 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание, сообщает БФМ. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки», которая орудовала в Каменске-Уральском. Расследование длилось более 1.5 лет, и вот оно завершено. Следователи раскрыли некоторые подробности дела. Так они сообщили, что от УПГ пострадали 15 подростков. Их похищали, избивали, вымогали у них деньги, грабили. Некоторых увозили на автомойку, владельцем которой был один из участников банды. В банде также был инспектор ДПС. Он помогал сообщникам, запугивал подростков своим статусом. Его задержали и отправили под стражу. Обвинение по делу предъявлено 8 жителям Каменска-Уральского, сообщает Ятин. 6 трамвайных маршрутов временно изменят в Екатеринбурге в связи с ремонтом на перекрестке Волгоградская и Белореченская. С 0 часов 3 октября до 5 утра 5 трамваи временно прекратят движение на участке Волгоградской в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения коснутся маршрутов номер 1, 3, 16, 18 трамвая, 19 и 21. Кроме закрытия трамвайного движения с 0 часов 3 октября до 5 утра 6 будет ограничено автомобильное движение на перекрестке Белореченская и Волгоградская. Для водителей организуют объезд. В центре Екатеринбурга пройдет забег, в котором примут участие индийские дипломаты. Мероприятие проводится в рамках международной инициативы «Забег за развитую Индию». До старта участники также высадят деревья на аллее за киноконцертным театром «Космос». Забег на 4 километра пройдет по пешеходной части набережной Сети в центре Екатеринбурга от стадиона «Динамо» до театра «Драмы» и обратно. Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. В этот момент солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. После равноденствия в северном полушарии начнется астрономическая осень, а продолжительность ночи постепенно станет больше продолжительности дня. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си, 103.7 FM. 11 минут 6-го. Волшебный сентябрь. Сейчас шла пешком. Солнце не только светит, но и греет. Плюс 22 за окном. И завтра будет точно такая же погода. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю теплого и уютного вечера. Александр Маршал на очереди. Отпускаю. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Уголен 122-660-002-36-93. 2026 год.
4: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка, продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
7: Остановись, услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
8: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». В эти минуты из-за ДТП много транспорта на Артинской, от проспекта Космонавтов до Армавирской, на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев и от Совхозной до Бакинских комиссаров. Медленно движется фронтовых бригад от Норильской до Старых Большевиков и пробка на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной, сообщают Яндекс.Карты.
1: Реклама.
10: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит», официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Это обожающая коллаборация с электронщиками «Мадонна» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 17.21. Это «Радио Си». В планах музыкальных Каладжеро и Рикардо Фольи. Обыкновенные истории. «Радио Си» 103.7 FM.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Сегодня в Кировском. Масло подсолнечное «Олейна». 129,99 за литр от двух штук. Шоколад молочный «Альпенгольд» в ассортименте. 69,99 за 85 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: нужен по мури.
1: Радио Сия, золотые хиты. В Екатеринбурге половина шестого. Сейчас новости. С ними познакомит Елена Пипе. Спонсор ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
2: Добрый вечер. США предложат объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон уже обсуждал эту инициативу с рядом других стран. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь два здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, а потом заставили пойти на диверсию. Тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомолка». Реконструкцию сквера поэта Бориса Рыжего на Вторчермете в Екатеринбурге перенесли на следующий год. Как пояснили в мэрии, спонсор не подтверждает до конца свое участие, и проект, скорее всего, придется реализовывать за бюджетные средства, пишет «Коммерсант». В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. В альбом вошли композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 23.
3: Реклама.
9: Ну давай, ну заводись!
10: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
11: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до

0: Легко завершаем рабочий день под золотые хиты. И сразу три из них впереди. Великолепнейший выпуск золотой коллекции «Радио Си». «Ace of Base», «Мелани Си» и через пару минут «Фил Коллинз». «Радио Си», 103.7 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
0: И расскажу о пробках. Спонсор у «Автоперекресток» – официальный дилер «Джейку» и «Амода», а «Ками Запад» на «Металлургов 80». По данным Яндекс.Карт, медленно движется проспект Космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев. Там скорость потока всего 5 км в час из-за ДТП. Будьте внимательны. Также на Космонавтов затор от Индустрии до Полевой. На Артинской пробка от проспекта Космонавтов до Армавирской. На Стрелочников Черепаново от Челюскинцев до Готвальда. И затор на Ленина от Луначарского до Хохрякова.
1: Реклама.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учу!

0: Радио Си, золотые хиты. 18.29, новинка от Дати, Take Me There на очереди. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня – хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Дуг, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока, но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Россия, 103.7 FM, без 27 в Екатеринбурге. И в начале золотой коллекции порция первоклассного рока. Это Bon Jovi, Living on a Prayer, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Угаран 110-385-001-8073.
6: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
7: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты скопился транспорт перед улицей Московской, а именно на Малышева от Бажова до Московской, на Восточной Фурманова от Тверитина до Московской, на Щерса от Машины до Московской, на Куйбышева от 8 марта до Московской, а еще затор на Артинской от проспекта Космонавтов до Армавирской, сообщает Яндекс.Карты.
1: Реклама.
11: Ну давай, ну заводись!
12: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
13: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад, Металлургов 80.
14: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.
15: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
16: Комплексная эндоскопическая

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 19.00. Сейчас новости, Елена Пипия.
1: Добрый вечер. США предложат России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Об этом сообщил в эфире Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио. По его словам, речь идет о так называемом энергетическом перемирии. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским тему прекращения ударов по энергоинфраструктуре на полях Генассамблеи ООН. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Дополнительное образование в Свердловской области находится на высоком уровне. Таковы итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, которую проводил Общественный совет при Министерстве образования области. В исследовании, которое было проведено в 2026 году, приняли участие более 450 организаций из 72 муниципалитетов и более 128 тысяч респондентов. Первое место в рейтинге заняли Центр ЛИК Екатеринбурга и ДШИ в поселке Калия в Североуральском округе. Средний итоговый показатель по региону составил около 97 баллов из 100 возможных, что соответствует оценке «отлично». По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 4 балла. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня играет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу, но и китайские «Драконы» попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством ожидается переход к более атакующему стилю игры. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбоме 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Записи сделаны в 65 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 66 году Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees. Доллар 84.10, евро 96.37.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин «Верхняя одежда Стужа». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.

0: Я еще не стужем, но мне шубку очень нужно.
1: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
0: А в качестве уверена?
1: Ну...
0: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Сі. Музика з теплым настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Победитель сегодня получит в подарок пару билетов на концерт другого оркестра 12+. 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты представят программу «Вечные песни. Часть вторая» и сыграют легендарные хиты мировой рок и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите другой оркестр 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет. Итак, набирайте номер 235-103-7 и билеты ваши, если будете третьим.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
7: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Тениховская. Строение 86. Офис 36. Оглянь 122-660-002-36-93.
8: 2026 год.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: И о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». 5 баллов к этой минуте выдают Яндекс.Карты. На стрелочников Черепаново затора от Челюскинцев до Готвальда. Медленно движется участок Челюскинцев-Московская от маршала Жукова до Куйбышева. На объездной пробка от 8 марта до Амундсена. На Артинской транспорт скопился от дома номер 4 до Армавирской. И на Ленина затора от Луначарского до Хохрякова.
2: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Вы слушаете Радио Си. Это игра «Третий звонок». Наш номер 235-103.7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Ну, знаете, быть первой тоже неплохо. Отстрелялись и можете отдыхать.
1: Спасибо. Привет, я буду.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый вечер уже. Я каким дозвонился.
0: А скажите мне, как вас зовут, я скажу, каким дозвонились.
2: Меня зовут Денис.
0: Вы сегодня номер 2.
2: А, ну ладно, хорошо. Не отчаиваемся.
0: Но ни в коем случае. Приветы от вас будут?
2: Ну, передаю всему Екатеринбургу привет от меня.
0: И вам тоже от всего Екатеринбурга привет. Звоните еще.
2: Спасибо.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Меня зовут Ксения.
0: Вы всех обошли. И именно вы 2 октября отправляетесь на концерт другого оркестра. Вы под номером 3.
4: Ура!
0: Вы сейчас где?
4: Домой еду как раз.
0: А гулять планируете? Такая погода великолепная. Плюс 20 до сих пор.
4: С собачками сейчас пойду погуляю немножко.
0: Сколько у вас их?
4: Парочка.
0: И у меня парочка. Так что... Я вас еще раз поздравляю. Классного вечера и прогулки.
4: Спасибо большое.
0: На правах рекламы 2 октября в культурном центре «Урал» музыканты другого оркестра представят программу «Вечные песни. Часть 2» и сыграют легендарные хиты мировой рок- и поп-музыки. А еще презентуют собственный мини-альбом. Не пропустите другой оркестр 2 октября в культурном центре «Урал» для зрителей старше 12 лет.
5: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 990 000 рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
8: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110 385 001 8073.

0: Семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Реклама.
1: Радио Си всегда рада поднять вам настроение, и один из способов это сделать – вкусные подарки. Участвуйте во вкусной игре и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
1: И расскажу о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку».

0: 8 вечера в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Елена Пипи, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении части санкций против России. Для решения требуется согласие всех 27 государств Союза. Спор возник вокруг предложения исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а ограничения против остальных продлить сразу на 3 года. Против такого варианта выступила Латвия. И срок действия персональных санкций может истечь. Экономические ограничения Евросоюза в отношении России действуют отдельно и ранее уже были продлены до 31 июля 2027 года. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сесердского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Е1. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Я о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 95-й год, Энни Ленокс на 103.7 FM. 20.13, сейчас минута драйва, спонсор выпуска ООО «Наши машины». Хавейл Юля, официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге. 15 минут 9-го, и уже через минуту группа «Хай-Фай» не дано.
1: Реклама.
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на лента.ком.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 2023. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам отличного вечера под любимые песни. Дальше Ричард Маркс, Right Here Waiting. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM, 20.31. И сейчас Анна Романова и гороскоп на завтрашний день.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 20:42 и дальше тройка золотых хитов. А это песни, которым легко подпевать. Адель, Ариэм и Статус Кво.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом Ривьера Галактика на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС Ривьера Галактика. Дом сдан.
5: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника. Space Rock, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
8: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: В Екатеринбурге 1:10. Это радио Си. И о погоде на завтра: будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью в плюс 8-10, завтра днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12.

0: Радио Сия, 103.7 FM. В Екатеринбурге 12 минут 10. Еще один потрясающий сентябрьский вечер. Такое ощущение, что сентябрь вообще решил извиниться перед нами за июнь, июль и август. Завтра тоже до плюс 23. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам волшебного вечера. Конечно же, под любимые песни. ДДТ, дальше Эрос Рамазотти, Ванесса Паради, Диджей Алок. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

Радио Си, золотые хиты, без 3:10 в Екатеринбурге. Романтический вечер уже близко, а значит, будет хорошо. В конце этого часа оркестр Поля Мориа, Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это Радио Си. И о погоде. В среду будет малооблачно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Завтра днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л. номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама.
1: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Вы слушаете «Романтический вечер» Радио Си. И сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
4: Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем

я уже простуда. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.